0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов. А я...

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 14 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 14, плюс 19 градусов. Ветер западный – 7 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это «Радио Дача».

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
4: Что?
3: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
4: Что-что?
3: Какие там артисты будут?
4: Серьезно?
3: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 14 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 14, плюс 19 градусов. Ветер западный – 7 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, Владение 2.

0: песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите! Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Тульской области. Хочу передать привет своей внучке, любимой внучке Каролине, 11-летней девочке. И, пожалуйста, радио «Дача», поставьте для нее песню «Максим». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисан. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех телевизорах страны.
4: 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Радио Дача 92.4 FM.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Кардаков Василий. Передаю привет Пермскому краю, города Кизово, поселок Рудичный, детскому дому-интернату. И города Кунгура, технику-интернату. Хочу всем пожелать крепкого здоровья. Хочу поздравить детей, Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня отмечается День знаний. Как сообщил министр просвещения, в наступившем учебном году школы примут 17 миллионов 600 тысяч детей, из которых 1,5 миллиона ребят впервые сядут за парты. Сергей Кравцов подчеркнул, система образования полностью готова к началу занятий. По его словам, завершены все необходимые мероприятия, все школы будут работать по единым федеральным программам. Команда «Радиодача» от всей души поздравляет детей и их родителей. И с Днем знаний желает успехов в учебе и крепкого здоровья. Россия сегодня вступает в силу ряд законов. В частности, расширен список граждан, которым запрещено назначать испытательный срок при трудоустройстве. Это правило теперь распространяется на женщин с детьми

0: С начала наступившей осени соотечественники могут выбрать ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Еще запущен эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах. Мера поможет покупать не только обычные, но и рецептурные препараты. Кроме того, с этого дня россияне получат возможность добровольно ограничивать себя в азартных играх. Новую семейную выплату с начала июня уже оформили 1 300 000 россиян. В социальном фонде напомнили, на нее могут рассчитывать работающие родители двух и более детей при условии уплаты налога на доходы физлиц за предыдущий год. Известно, что последним днем, когда в 2026-м можно будет обратиться за пособием, станет 30 сентября. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: не судьба, знаете ли, фатализм порой ни к чему хорошему не приводит. Нужно надеяться только на себя, в свои силы и верить в то, что мы сами творим то, что нам уготовано. Меня зовут Андрей Фролов. Вот с таких философских начинаю сегодняшний вторник в первую очередь, потому что это день знаний, и именно такому нужно учить будущее поколение. Всем желаю доброго утра, достижения новых успехов и, конечно же, всех с началом учебного года. Ну а мы продолжим радовать вас лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Через несколько минут ворвутся ваши динамики Михаил Шафутинский, Валерия, а также Нина Шацкая и Брэндон Стоу с летней новинкой «Стамбул».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь. Плюс 14, плюс 19 градусов. Ветер западный 7 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Сегодня 1 сентября, вторник. Близнецам, девам и водолеям особенно хорошо пойдут переговоры, освоение новой информации и задачи, где нужно быстро соображать. Если давно собирались записаться на курс или разобраться в незнакомой теме, самое время сделать первый шаг. Овнам, весам и стрельцам стоит внимательно выбирать слова. Вы можете убедить собеседника практически в чем угодно, но слишком категоричная формулировка позже обернется против вас. Тельцы, раки и козероги могут обнаружить лишние расходы в семейном или рабочем бюджете. Проверьте автоматические списания и регулярные платежи. Возможно, вы продолжаете платить за то, чем давно не пользуетесь. Львам, скорпионам и рыбам день может принести интересную информацию из неожиданного источника. Не отмахивайтесь от совета человека, которого раньше не воспринимали всерьез.
1: Гороскоп на радио «Дача».

Тизы разбиваются о скал лжи, пожалуйста, не лги. Несмотря на то, что у лжи творческая природа, людям она почему-то не нравится. Хотя помните, сегодня, 1 сентября, ваш ребенок в определенном возрасте к школе, как минимум, уже должен научиться врать. Это признак здорового развития. Да, правду говорить легко. Тем более, если она такая, как у нас здесь, в эфире «Радио Дач». Только лучшие золотые хиты и самые свежие новинки от ваших любимых отечественных исполнителей. Продолжу радовать ими уже буквально через короткую паузу. Очень скоро услышим Стаса Михайлова, Юрия Антонова, а также подоспеет Хабиб с песней «Моя малышка». Оставайтесь.

0: именно из-за листопадов осень. Любимое время года Александра Сергеевича Пушкина и самое ненавистное для работников коммунальных служб. Но, согласитесь, все равно красивое явление. Желаю вам искать позитив и плюсы во всем, несмотря на то, что это утро очередного рабочего дня. Всем доброго утра желаю. И, конечно же, будем стараться украсть этот вторник только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Продолжим очень скоро с Наташей Королевой. Оставайтесь, далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Когда боль не дает покоя,

0: Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне обсудил двусторонние отношения и международную повестку с иностранными лидерами на полях саммита ШОС. Как пишет РИА Новости, на встрече с председателем Китая президент России выразил готовность Москвы работать над переводом практики безвизового режима на постоянную основу. В беседе с премьером Индии глава нашего государства указал на положительные тенденции в торговле и туризме. А с узбекистанским коллегой Владимир Путин обсудил расширение двусторонних отношений и стратегического партнерства. В свою очередь президент Казахстана назвал Россию основным инвестиционным и торговым партнером, выразив поддержку экономической интеграции. Подготовка к началу нового учебного года завершилась штатно по всей России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что к 1 сентября в регионах открыли 17 новых школ на 14,5 тысяч мест. Образовательные учреждения появились в частности в Краснодарском крае, Нижегородской и Тамбовской областях, Дагестане и Хакасии. Добавлю, сегодня в школы отправляются 17,5 миллионов детей. Впервые в этом наступившем учебном году за парты сядут 1,5 миллиона ребят. Центробанк представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка с вписанным символом рубля. Сам знак размещен со смещением влево относительно центра окружности. Вертикальная основная линия буквы «Р» находится на расстоянии 1/3 диаметра и соединяется с окружностью. Ранее регулятор сообщил, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С этого дня в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас

Это буквально молитва каждого ученика. Дай 5 мне, Боже, хотя бы 1 сентября. Ну и, конечно, призыв ко всем учителям. Будьте милосердны хотя бы в этот первый учебный день. Ребятам еще нужно разогнаться. Ну а мы, конечно, продолжим разгонять этот вторник только лучшей музыкой от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро продолжим. У нас впереди группа «Премьер-министр», также Ярослав Сумишевский и многие другие. Оставайтесь.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 1 сентября, День знаний. Волнительное событие для всех детей, учителей и родителей. Самое удивительное, что никто из всех перечисленных не хочет изображать радость в такую рань. Однако каждый отдает дань этому празднику, ведь он действительно важен. Не забудьте поздравить педагогов. Именно благодаря их неустанным усилиям малыши получают новые навыки.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

любовь к дачному участку и своим садово-огородным культурам тоже рождает много вкусного, красивого, интересного. Ну а чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по Москве. Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», делится полезными советами и лайфхаками. Не пропускайте ни в коем случае.

0: конечно, в темноте одному намного грустнее, чем в чьей-то приятной компании. Но сегодня 1 сентября, не будем об этом рассказывать детям, всему свое время, как говорится. И, кстати говоря, в финале этого часа, как и традиционно, на радиоудаче будет удачный момент. Не пропустите, сделайте громче, возможно, там имеется что-то и для вас. Спустя короткую паузу вернемся к нашему шикарному плейлисту. Впереди Таисия Повали.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.

0: зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
9: Как я по всему этому соскучился!
8: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россияне с этого дня могут взять ипотечные каникулы в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей. Как пишет РИА Новости, длительность льготного периода не может превышать 18 месяцев и начинает отсчитываться с даты рождения или усыновления ребенка. С этого времени в течение 180 дней граждане имеют право подать соответствующие заявление. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Более 450 тысяч человек уже поступили в российские вузы в рамках приемной кампании текущего года. Об этом сообщили в Миноборнауки, добавив, что прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры и аспирантуры продолжается. Окончательные итоги кампании подведут в конце сентября. В министерстве также рассказали, что на данный момент самыми востребованными направлениями в российских вузах являются педагогическое образование и лечебное дело. Энергетическая ценность суточного рациона россиян в прошлом году в среднем составила 2560 килокалорий. По сравнению с 2024-м данный показатель почти не изменился. Два года назад он был всего на 16 килокалорий больше. Как рассказали в Росстате, за это время потребление белков и жиров осталось прежним, а вот углеводов уменьшилось на 3 грамма. Уточняется самый калорийный рацион у жителей Чечни – 3835 килокалорий в сутки. Напротив, меньше всего потребляют в Самарской области – 1935 килокалорий. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас –

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мой солнце.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: пока ты вылез из постельки и шлепаешь по холодному утреннему полу умываться, и тебя еще немного потряхивает раздетого. Вот это называется головоломка. Ломка голова. Ну, давайте, такие каламбуры с самого начала. Просыпаемся, уже пора включаться в этот день. Меня зовут Андрей Фролов. Линейки в школах отгремели, праздник окончен, продолжаются будни. И бодрить вас в этот вторник продолжаем только лучшими хитами в эфире «Радио Дача». Оставайтесь, в ближайших планах Сергей Лазарев и Полина Гагарина «Чай вдвоем», а также проект «Интонация». Не пропустите.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 17 градусов. Ветер южный – 4 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь – плюс 14, плюс 19 градусов. Ветер западный – 7 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Happy End. Это счастливый конец. Переводится на русский. Считайте, что мини-урок английского проведен. Меня зовут Андрей Фролов. Приходите в следующий раз. Обязательно изучим парочку новых слов. Добавим в ваш словарь. Ну а через пару минут урок музыки проведут для нас не кто-нибудь, а, например, Михаил Шуфутинский очень скоро подоспеет со своей свежей работой под названием «Случайность». Так что оставайтесь рядышком и помните всегда хорошо там, где есть радиодача. Thank you.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: если у вас дождливое и усталое настроение уже давным-давно, некое выгорание присутствует, то благодаря Радио Дача и нашим партнерам вы всегда сможете поднять себе настроение. Например, в ближайшие выходные можно развеяться на фестивале под названием «Русский продукт». На этом событии всех ждут тематические зоны, интересные квест-игры, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Категория 0+.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама.
4: Когда

0: стимулирующее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Радиодача представляет. Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
3: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
4: Не может быть, здесь все монстры.
2: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер. Меня зовут Алан. Я звоню из Сахалина. Хочу передать привет маме, папе, бабушке, дедушке и соседскому коту Барсику. Хотелось бы заказать легендарную песню

0: новости.
1: Московское время 11 часов дня. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Президент отметил, что начало учебного года всегда особый праздник. А школа – это не только уроки, это огромный мир, где ученикам предстоит совершить множество открытий. Глава нашего государства подчеркнул, что у нынешних учащихся есть огромное пространство возможностей. И это не только широкое. Линейка программ, но и масштабные проекты в разных сферах. Россияне с этого дня могут открывать кошельки в цифровых рублях, делать переводы и расплачиваться ими в магазинах. Операции с новой формой национальной валюты будут бесплатными для граждан и с минимальными комиссиями для бизнеса, а ее использование будет полностью добровольным. Пока открыть цифровой кошелек можно в 12 крупнейших российских банках. В дальнейшем их количество вырастет. На главной странице их мобильных приложений должна быть кнопка с логотипом цифрового рубля. Для оплаты покупки таким способом нужно будет считать там специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

точно знать, что такое любовь. Это серьезное заявление. Огромное количество мыслителей, философов, литературных мастеров бились над этим вопросом и определением. А тут оказалось, надо было спросить просто у Леры Москвы, которую только что с вами послушали здесь в эфире «Радио Дача». Огромное количество других знатоков человеческой души у нас впереди с вами, потому что здесь только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. Через короткую паузу услышим группу «Браво», также подоспеет А-студия и очень скоро Тамара Кутидзе. Не пропустите.

вот это уже не очень хорошо, когда совсем не хочется ничего нового, закостенелость ни к чему хорошему не приводит, друзья. Всегда ищите что-то свеженькое и, естественно, можно, например, не только здесь в FM-формате послушать своих любимых исполнителей, но также сделать это и вживую, тем более есть отличный повод 20-летия радиодачи в эфире. 26 сентября собираем всех друзей в лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Приходите, билетики уже давно в продаже на сайте удачныепесни.рф. Там же все подробности, возрастное ограничение 12+.

0: Следующий час в эфире «Радио Дача» будет немножечко не такой, как все предыдущие. Дело в том, что с 12 до 13.00 стартует удачный час. Это программа, где главную роль выполняете вы, наши дорогие, обожаемые слушатели. Принимаем и озвучиваем ваши приветы и поздравления на протяжении целых 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте, там уже специальный пост опубликован прямо на стене, комментарии открыты. Также работает мессенджер Макс, и звонить можно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Москвы. Хочу передать привет всем моим родственникам, папе Роману и маме Маргарите. Я их очень люблю и хочу заказать песню «Зиверт и Мод» «Паруса».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В Москве полдень. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с этого дня все банки должны запустить у себя универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. По нему можно получить доступ к системе быстрых платежей, сервисам банков и цифровым рублям. Чтобы воспользоваться технологией, достаточно навести камеру смартфона на QR-код. После этого откроется единая платежная страница, где можно будет выбрать удобный способ оплаты. В Москве в эту субботу ограничат движение транспорта на некоторых набережных из-за проведения спортивных мероприятий. Как уточняется на портале мэра и правительства столицы, 5 сентября будут недоступны участки, в том числе Смоленской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Более того, в этот день в местах ограничений нельзя будет припарковаться. Более 60 мероприятий ко Дню знаний пройдет в столичных парках в рамках проекта «Лето в Москве». Дети и их родители смогут увидеть концерты, спектакли, поучаствовать в мастер-классах и спортивных состязаниях. В частности, сегодня в Сокольниках для гостей подготовлены анимация и научное шоу. А в Леонозовском парке дети смогут поработать с 3D-ручками, сделать аквагрим на школьную тему. Наступивший сентябрь в Москве ожидается теплее климатической нормы, при этом осадков в столице может выпасть больше обычного. Как сообщили в центре ФОБОС, среднемесячная температура в первый месяц осени составит около плюс 12 градусов. Наиболее теплой станет первая декада сентября. Что касается дождей, то вместо обычных 66 миллиметров прогнозируется до 85 миллиметров. Основная их часть придется на первую половину месяца. Тем временем в гидрометцентре заявили, в День знаний в Москве и области будет до плюс 24. Возможен кратковременный дождь. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Удачный час стартовал, как и было обещано. Друзья, принимаю ваши приветы и поздравления в соцсетях, в группе ВКонтакте. Радио «Дача». Прямо на стене есть специальный пост. В комментариях оставляйте все, что хотите сказать своим коллегам, родным и близким. Также пишите нам в мессенджер Макс и заказывайте песни по номеру в Москве. Только таким образом это происходит. 8-495-995-2555. Давайте распечатаю уже первое письмецо, которое у нас имеется. Замира из Улан-Удэ передает привет подруге Любе, что работает в столовой «Клюква». Желаю ей сил и терпения в работе на кассе. Поздравляю всех с Днем знаний. Но работа на кассе уже имеется, там не самообслуживание. Уже хорошо. Люба, есть чему порадоваться. Целую, обнимаю, в конце написала Замира. Кстати говоря, про День знаний, с которым всех Замира поздравила. Можно вместе с детьми, взрослыми, кем угодно посетить ближайшие выходные Измайловский Кремль. Там пройдет городской фестиваль «Русский продукт», на котором можно будет сделать красивые снимки в атмосферной фотозоне, выиграть какой-нибудь приз и посмотреть, как пекут блины в настоящей русской печи без возрастных ограничений. Фестиваль понравится абсолютно всем. Продолжим озвучивать ваши приветы и поздравления уже совсем скоро, буквально через пару минут. Оставайтесь.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, меня зовут Лиля. Я из поселка Балабаново под Ногинском. Хочу передать привет сотрудникам всем, обслуживающему персоналу. И вот моему другу заказать песню «Мальчик хочет тамбов». Моего друга зовут Фирус, он издалека. Желаю ему хорошего дня и большое спасибо радиодачам.

Новая подборка ваших приветов и поздравлений уже имеется. Давайте отправлять по очереди из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Поздравить просят Саву Альшевского, первоклассника из Ростова-на-Дону, с 1 сентября в добрый путь за знаниями. Подписалась тетя Аня с 14-й линии, чтобы это не значило. Надеюсь, рюкзак большой приобрел к учебному году Сава, и туда влезет много знаний. Пишет Елена еще из Саратовской области. Отправляет она привет и поздравления своей любимой доченьке Варварушке, которая пошла в 10 класс. Желаю ей только удачи, новых достижений и побед. Люблю тебя, моя девочка. И еще Валера отправляет салют Дане, с которым они отработали как раз-таки утренние линейки. Пишет: будем отдыхать как следует, только держись, ты чего-то совсем размяк. Даня, да, бодрости чуть побольше добавим, естественно, лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Не расслабляйся, только обед, только начало вторника, парни уже закончили работать. Эх, немного завидую, как и многие, я думаю, но исключительно белый и пушистый. Завистью. Дальше обязательно продолжим читать ваши приветы и поздравления. По-прежнему оставляйте их в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте. Прямо на стене имеется специальный пост, комментарии открыты также. Напомню, что музыкальные заявки можно делать только по номеру в Москве 8-495-995-2555.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Константин. Я из города Ишима Тюменской области. Сегодня хочу передать привет моим одноклассницам Полине Смыковой и Галине Матаевой. Пожелать хочу им всего самого-самого наилучшего. Поставьте блестящих, а я все летала. Большое вам спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Еще есть несколько непрочитанных ваших приветов и поздравлений из мессенджера Макс и группы ВКонтакте. Сейчас займемся ими непременно. Делайте погромче, возможно, там имеется что-то и для вас. Галина, вот, например, поздравляет своих любимых и прекрасных внуков. Артема, Сашу и Викторию с новым учебным годом. Подписались также дедушка и вся станица Ильинска Краснодарского края присоединяется. Что-то никто не поздравляет учителей. Это печально, друзья. Еще в группе ВКонтакте Илья передал привет из Псковской области всему коллективу «Радио Удача» и поздравил с началом 20-го юбилейного сезона. Конечно же, долгих лет и процветания пожелал нам. Тоже для разнообразия неплохо. Илья, спасибо большое. И Егор отправляет привет своей любимой, с которой они все никак не встретятся. Говорит, чтобы ты, Соня, наконец ему ответила. Возможно, чем-то обидел Соню. Нужно подумать, пораскинуть мозгами. Ну и, вероятно, какой-то поступок сделать. Девушки такое любят. Ну, а мы любим только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Они продолжатся в этом часе непременно. Заказывать их можно по номеру в Москве исключительно. 8495-995-2555. Скоро вернемся.
2: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 21 градус. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 13, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Петросян Леон. Я из города Краснодара, постоянный ваш слушатель. Хотел передать привет моей жене Анаит и пожелать здоровья ей. Поставьте для нее песню Светланы Лазаревой «Возвращайся домой». Спасибо, Радио Дача.

Все верно, с 12 до 13 общаемся в прямом эфире, озвучиваем все ваши послания, которые оставите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Например, Машонина Виктора и Викторию поздравляют с началом учебного года. Какие победоносные имена у обоих ребят. Желают успехов в учебе и приобретения полезных знаний. Подписался любящий отец. Это послание из Оренбурга к нам пришло. Далее поздравление дочери Герасимовой Виктории и внуку Крылову Алексею, также племяшке Лащенко Роману с Днем Знаний от неизвестного, увы, человека, но я думаю, они все в курсе, скорее всего, этот человек рядышком находится. И еще один привет отправляется Роману, самому себе, он пишет, что у него сегодня день рождения, мы тебя поздравляем всем коллективом и всего наилучшего желаем. Движемся дальше, до конца текущих 60 минут продолжается удачный час. По-прежнему пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс, и заказывайте песни по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Мельского Галина из села Кардаилова. Хотела бы поздравить внученьку Свериденко Настеньку, которая живет в городе Оренбурге. Она сегодня пошла в 9-й класс выпускной. И пожелать ей всего самого хорошего, хороших друзей, учителей. И поставьте для нее какую-нибудь песенку. Спасибо, радио «Дача». Удачного вам дня.

0: Точный час.
1: Ну что ж, возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям в текстовом формате. Оставлять их необходимо по-прежнему в группе ВКонтакте и мессенджере Макса. Аида отправляет привет из Махачкалы Анфисе, желает легкой работы, а также Фатиме. Ей она пожелала хорошего отдыха. Вот это да, какие разные судьбы у этих двух девушек. Дарья поздравляет с днем рождения Сергея Мухина из Нижнего Тагила от Дарьи и Валерии. И еще один привет своему начальнику Коляну. Интересные отношения с начальником отправляет Андрей. Он пишет, что все сделал и побежал домой. Счастливый человек уже в такое-то время. Желаем хорошей дороги, да и всем, кто находится в пути, тоже хорошего вам путешествия. На этом пока. Прервемся. Через пару минут буквально вернемся и озвучим свежие ваши приветы и поздравления. Напомню, что заказывать композиции можно исключительно по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Кристина. Я хочу передать привет своим друзьям. Это Никите, Снежане, Коле, Владу. Хочу пожелать здоровья, успехов в учебе. И поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Маликова. Спасибо, Радио

12 до 13.00 традиционно обмениваемся посланиями друг с другом, какие-то напоминания, поздравления и прочие приветы от вас. Собираем в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Алексей отправляет привет от всего коллектива, между прочим, к Роману, который везет им обеды. Поторопись, пожалуйста, иначе встретим не очень тепло. Да, согласен, это будет логично. Если сама еда будет тоже остывшей, то и прием холодный получится. Светлана в мессенджере Макс поздравляет Коробейникова Матвея. Первый раз в первый класс он отправился. Успехов в учебе, естественно, верных друзей, что немаловажно. Будь умницей. Маме Наташе большого терпения и крепкого здоровья. Далее дочке Кондюриной Анне удачной и успешной учебы в 9 классе пожелали. Всем племянницам-студенткам всего самого наилучшего и отличной учебы подписалась Света. Далее Татьяна отправляет привет подругам, с которыми они наметили встречу на сегодняшний вечер. Говорит, что все готово. Видимо, у нее собираются девчонки, и она вас всех ждет, шлет вам пламенный привет и огромное количество поцелуев, сердец в виде смайликов. Здесь прервемся ненадолго, вернусь через пару композиций и озвучу уже последние на сегодня ваши письма. Так что пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс, а также заказывайте песни по номеру в Москве 8-495-995-2555. А прямо сейчас слушаем Нину Шацкую и Брэндона Стоун с летней новинкой под названием «Стамбул».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню с Нарышкина. Зовут меня Гавриличева Надежда Ивановна. Хочу поздравить внука с началом учебного года и исполнить песенку «Шамана», «Душа нараспашку». Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Как и обещал, последние ваши приветы и поздравления будут озвучены сию минуту. Оксана из Чистоозерного передает привет всем нашим слушателям. Говорит, что постоянно вместе с нами. Это правильно. Также ученикам и студентам желает новых открытий, отличных оценок, верных друзей, удачи и успехов. Учителям вдохновения и терпения. Отдельные пожелания удачной смены дорогому коллеге Забродину Виктору Федоровичу. Огромное спасибо за позитив и оптимизм, которым он заряжает коллектив на протяжении многих лет работы в организации. Вот такие коллеги действительно ценны всегда и везде. От Булата привет отправляется его первой любви Эльвире, которая сейчас живет в Москве. Он пишет: Эльвира, что до сих пор любит и скучает даже 14 лет спустя. Вот это да! Амбассадор фильма «Хатико» Булат. Буквально он надеется, Эльвира, что ты его услышала и ждет встречи. Найдитесь как-нибудь. И Дарья отправляет поздравления с днем рождения Сергею Мухину. И еще одно поздравление с днем рождения на мессенджере Макс оставил нам Андрей. Он поздравляет Ольгу, желает счастья, здоровья. Очень лаконично. На этом и закончим. Сегодня, завтра удачный час вернется непременно в то же время с 12 до 13.00. Не пропускайте.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Олег Газманов. А я

0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: открывается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Удачный час.
3: Здравствуйте, ради удачи. Меня зовут Наталья. Я живу в Сорочинском районе, село Вторая Ивановка. Хочу поздравить своего любимого мужа Александра Шаранина с хорошим днем. И поставьте, пожалуйста, ему песню «Детство».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил активное взаимодействие стран Шанхайской организации сотрудничества в различных сферах на благо государств-участниц объединения и для формирования атмосферы мира и стабильности. Такое заявление он сделал сегодня на совете глав стран-членов ШОС. Кроме того, Владимир Путин сообщил, что укрепление торговли внутри организации способствует поступательной динамике социально-экономического роста и улучшению благосостояния населения. В России сегодня вступили в силу изменения в транспортном законодательстве. Как пишет ТАСС, билеты на пригородные поезда теперь можно будет вернуть не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Кроме того, корректировки направлены на повышение доступности ЖД-транспорта для граждан с инвалидностью. Закрепляется приоритетный порядок продажи специализированных мест. Они будут ограничиваться в свободной продаже и в первую очередь предназначаться для пассажиров, использующих кресло-коляски. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
1: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: с этой песней возник у меня интересный вопрос. Чем больше людей участвуют с тобой в конкурентной борьбе, тем, естественно, приятнее заполучить первое место. Но в случае с женщиной, когда она тебя называет номером один и лучшим из всех, что были, хочется ли, чтобы там за плечами было много претендентов? Или наоборот, некий парадокс. Как бы то ни было, всем желаю быть в топе, успехов в делах и заботах. Меня зовут Андрей Фролов. Оставайтесь с нами. Очень скоро услышим Николая Баскова, Любовь Успенскую, а также Люсю Чеботину. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

знаю, как вы, а я даже посреди рабочего дня считаю, что текст данной композиции посвящен тому самому живительному напитку, который называется кофе. Поднимаю свою кружечку за всех трудяг. Бодрости и креативных идей желаю вам, в какой бы сфере вы ни трудились. Без чего еще невозможен хороший рабочий? Для каждого ответ свой, объединяет их всех одно – хорошая музыка. А вы знаете, где ее искать. Даже без FM-приемника можно включить нашу волну благодаря Яндекс.Радио. Удобнейший сервис, где можно посмотреть плейлист, добавить любимую песню в избранное. Скачивайте и пользуйтесь с удовольствием. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.

0: остановите, и он прибежит, ваш любимый четвероногий питомец. Все владельцы собак это знают. У кошатников такой трюк исполняется только совместно с шуршанием пакетика с кормом. Мужчину тоже можно заманить пшикающей баночкой, понимаете, да? У всех есть триггерные звуки. Звучание радиодачи – это залог хорошего дня. Не забывайте начинать день вместе с нами. Завтра обязательно с утра услышимся. Меня зовут Андрей Фролов. На сегодня прощаюсь. Эфиром продолжит рулить Мария Федорова. Всем пока-пока.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на

0: песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
2: Не может быть, здесь все монстры!
0: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
3: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
2: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
0: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Илья, я из города Москва. Я хочу поздравить своего племянника с днем рождения сегодня. Пожелать ему счастья, здоровья, успехов в учебе и заказать песню Валерия Леонтьева «Казанова». Моего племянника зовут Егор. Еще раз с днем рождения. Спасибо, Радио «Дача».

сдаться вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал.

Джексоном. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий.

0: кто хочет пользоваться материалами искусственного интеллекта, по-прежнему смогут это сделать. Производители детского питания могут освободить от оплаты за нанесение специальных кодов в системе «Честный знак». Об этом заявил замгендиректора системы «Ревас» Юсупов. Сейчас в России проходит добровольный эксперимент по нанесению этих кодов на продукты для детей. Стоимость одного такого кода – 50 копеек, и он становится на каждую упаковку. Почти половина россиян до 30 лет начали копить до совершеннолетия, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом предыдущее поколение россиян начало формировать сбережения после 23 лет. Больше половины молодых людей рассказали, что в детстве родители объясняли им, откуда берутся деньги и почему их нельзя тратить без ограничений. Еще респонденты отметили, что важно научиться копить на крупные покупки, зарабатывать собственные деньги и понимать, как работают кредиты. Большинство россиян считают, что лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами – это показывает на собственном примере. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням. 26 сентября в «Лайф-арене» для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
1: Прямо сейчас.

дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге.

0: Роман от группы «Винтаж» на волнах радиодачи. Здесь у нас каждый час как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившиеся герои, любимые артисты и только приятный финал в виде рубрики «Удачный момент». Если есть причина и повод, а они, думаю, всегда найдутся, например, День знаний, звоните, порадуйте своих близких и родных в нашем эфире. Уверен, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А вот мы уже скоро послушаем песни Димы Билана, группу «Гости из будущего», Михаила Шуфтинского и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 21 градус. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 13, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный – 8 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Дима Билан, хит «Пообещай» в продолжении часа на Радио Дача. А мы сегодня тоже хотим взять одно важное обещание с осени. Пусть пообещает нам поменьше дождей, побольше солнечных дней и хотя бы несколько теплых выходных для поездок за город. Со своей стороны, обещаем не ворчать из-за прохладных ночей и утренних часов и встречать новый сезон с хорошим настроением. Тем более в нашем эфире любимые хиты мы слушаем при любой погоде. Уже через короткую паузу на Радио Дача для вас песни Олега Газманова, Юрия Антонова, Юлии Михальчик и многие другие.

0: Осенний сон по-своему хорош, когда за окном промозглая погода, льет дождь и холодно. Залезть под теплое одеяло и выспаться – идеальный вариант. Но нам все же приятнее нынешняя ситуация за окном. Например, в столице сегодня днем до плюс 26 градусов. Ну а дожди, которые нас ожидают в течение всей недели, к ним уже надо привыкнуть. К другому прогнозу музыкальному уже через короткую паузу мы будем слышать хиты Андрея Губина, Юлии Савичевой, Кати Лель и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда боль не дает покоя,

0: обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
8: 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Мы звоним с Новосибирска, Тагучинский район, село Березиково. Меня зовут Роман. И хотелось бы послушать что-нибудь веселого репертуара Шуры. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Преждевременно. Ранее правительство признало, что в ряде регионов сохраняется сложная обстановка с доставкой топлива на заправочные станции. Тогда перечень включал Оренбургскую, Липецкую, Тверскую, Орловскую области, Республику Тыва, Краснодарский край и прочие субъекты. 1 сентября расширены основания для аннулирования диагностических карт, об этом сообщает ТАСС. Теперь госавтоинспекция может аннулировать карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации из прокуратуры, а также на основании вступившего в силу законного судебного решения. Ранее такие возможности не были прямо прописаны в нормативных актах. Сахар за год подорожал в России почти на 18%, а его розничная стоимость достигла 85 рублей за килограмм. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что двухлетнее снижение цен на данный продукт сменилось ростом. С января он достиг 25%. При этом годом ранее в то же время прослеживалось снижение. По словам экспертов, это происходило на фоне сезонного спроса, а также производители начали перекладывать в цену возросшие издержки и больше интересоваться экспортом из-за увеличения стоимости сахара в мире. Сбор нового урожая яблок начался в России. Больше всего плодов пока поступает из Краснодарского края и Кабардино-Балкарии. Там активно собирают сорта «Антоновка», «Вишневка» и «Солнышко». Цены на яблоки опустились до минимума за год. Килограмм можно найти уже от 70 рублей. К уборке подключаются также Липецкая, Тамбовская, Тульские области, а также российские доли фруктов на рынке продолжают увеличиваться. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас.

хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

чем дальше от нас лето, тем сильнее хочется улететь куда-нибудь подальше на поиски вечного солнца и по-настоящему теплой погоды. Главное, чтобы маленький самолет выдержал наши большие планы и не потребовалось доплачивать за такой большой багаж всех желаний и хотелок. Ну, радует, что в сентябре также бывает довольно-таки тепло. Плюс не забываем про период, который называют «бабье лето». Мы всегда согреваемся лучшими хитами нашего эфира. Уже через короткую паузу его продолжат песни Татьяны Куртуковой, группы «Нэнси», Настасьи Самбурской и не только.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

компании прекрасных песен мы проводим сегодняшний первый день осени на радиодаче. Лето осталось позади, но дачный сезон еще продолжается. И многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено», в которой мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Здесь же, в нашей группе, можете оставить свой вопрос, а уже в выходные узнать ответ. А вот через короткую паузу нас ждут песни группа «Студио», Татьяна Овсиенко, Виктор Салтыкова и многие другие.

0: тех, кого любим и кого уж точно это касается, можно порадовать вниманием в нашем эфире. Звоните к нам в студию, передавайте приветы родным, близким и, конечно, заказывайте свои любимые песни. В финале часа на радиодачу рубрика «Удачный момент». Звоните по телефону 8495-995-2555. От нас также музыкальный привет в виде хитов Кристины Арбакайте, группы «Фабрика», Андрея Державина и других любимых артистов. Радиодача.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
0: Представляю.

0: ДВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из Москвы. Я просто хочу поздравить всех с началом учебного года и передать привет своим бывшим одноклассникам. Пожелать хочу счастья, здоровья, хорошей погоды. Хочу заказать песню «Как упоительно в России вечера». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля удачной песни осталось 25 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты за лето превысил 30 тысяч рублей. Оба сообщили в Министерстве труда. Как уточнил глава ведомства Антон Косяков, с 1 июня выплаты уже получили более 1 300 000 родителей, воспитывающих почти 3 миллиона детей. Больше всего получателей зарегистрировали в Краснодарском крае, свыше 50 тысяч человек. Далее идет Башкортостан и Московская область. Напомню, подать заявление на получение меры поддержки можно до 1 октября.

специалистов больше всего обещают сварщикам, водителям, геологам и машинистам. В топ-менеджменте лидируют директора по маркетингу и пиар 236 тысяч рублей. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радиодачи. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и вселюбимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Николай Басков, Владимир Пресняков, Олег Газманов и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».

0: Дани Лорак в продолжении часа на радиодаче. И порой также хочется обратиться к погоде, чтобы собрала все те осадки, которые нас периодически посещают. Не хочется в первые дни осени наблюдать за окном дожди и тучи. Их точно еще хватит в конце сезона. Желаем всем ясной погоды, солнца и любимых хитов. В нашем эфире их много, хватит всем и каждому. Поэтому держимся нашей волны. Через короткую паузу для вас песни Николая Баскова, группы «Руки вверх», Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и многие другие. Всех еще раз мы поздравляем с первым днем осени, ну и школьников, студентов с днем знаний.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 24 градуса, ветер южный – 4 метра в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 13, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный, 8 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

«Меломаны» в продолжении часа на радиодаче. Кстати, с любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Николая Баскова еще увидим Филиппа Киркорова, Юлианну Караулову, Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Михаила Боярского, Хабиба и не только.

0: Самый лучший день может быть абсолютно любым, если его правильно начинать. Что мы с вами и делаем. С нами сегодня первый день осени, начало учебного года. Ну и сейчас в хорошую погоду куда приятнее выходить, например, на улицу и даже отправляться на работу. Молчу про то, как приятно возвращаться домой. Мы всем желаем удачного и легкого вечера. Продолжается вторник, и уже скоро его дополнят хиты группы «Иванушек Интернешнл», Димы Билана, Славы и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню я вам снова в Уренгое. Меня зовут Сергей. Хотел бы пожелать удачи тем, кто работает на 22-м ГП. И пусть прозвучит песня группы «Любэ». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

Московское время 17 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 25 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Производители детского питания могут освободить от платы за нанесение специальных кодов в системе «Честный знак». Об этом заявил замгендиректора системы Ревас Юсупов. Сейчас в России проходит добровольный эксперимент по нанесению этих кодов на продукты для детей. Стоимость одного такого кода 50 копеек, и он становится на каждую упаковку. Осенний парад трамваев пройдет в Москве 6 сентября. Мероприятие начнется в 11:30 дня от разворотного кольца у Курского вокзала. Колонны из 18 моделей разных поколений проследуют до улицы Сергия Радонежского, где с 12 до 17 часов откроется выставка исторических трамваев и ретро-автомобилей. Это уже третий парад трамваев в этом году. Его приурочили ко дню города. Гостей ждут игры, викторины, фотозоны и музыкальная программа. Таиланд сокращает без виз для россиян. С 15 сентября наши туристы могут провести в стране 30 дней без визы вместо 60. Такой указ издало правительство королевства, пишет газета.ру.

0: В Южном Урале температура будет на несколько градусов ниже нормы. В эту зону попадают также Москва, Санкт-Петербург, Самара и Екатеринбург. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это «Радио Дача».

0: группы «Динамит» на радиодаче. Между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Можете передать привет своим дальним родственникам в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому можно звонить в любое время по телефону 8495-995-2555. Ждем звонков, ну и через короткую паузу вместе одной большой компанией будем слушать следующие хиты «Seven Rose», «Вики Цыгановой» Михаила Круга, Люси Чеботиной и многие другие.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

средней полосе России типичный период цветения черной смородины. Это конец мая, начало июня, но и в сентябре есть чему радовать своими красками. И дачники об этом знают не понаслышке. Сейчас как раз еще продолжается сезон работ на участке, поэтому каждые выходные многие стараются уехать на дачу, хотя, наверное, и в будние дни там также работы хватает. Мы каждому желаем успевать не только трудиться, но и отдыхать. Все же с нами начало осени, и первые дни сезона еще успеют порадовать хорошей погодой. Ну а от нас вам для хорошего настроения уже скоро хиты группы «Лицей», Татьяны Булановой и других любимых артистов радиодачи.

0: пожалуй, один из главных хитов этого сезона, имея в виду осени, от группы «Лицей» на радиодачу можно не только слушать, но и посвящать своим близким вместе с вашими пожеланиями. Для этого воспользуйтесь рубрикой «Удачный момент». Также сегодня день знаний, ну и, мне кажется, особое внимание заслуживают те, кто отправляется в первый класс. В общем, звоните с любым приятным поводом. А мы уже скоро послушаем прекрасные хиты Татьяны Овсиенко, Жасмин, Мзары и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. Банк.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
4: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
5: Не может быть. Здесь все монстры.
3: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Ерохин Андрей. Звоню я из города Железногорска. Передаю привет Диане Александровне, любимому врачу. И хочу заказать для нее песню «Одинокая волчица».

0: новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Государственный контроль за качеством оборудования для детских площадок начал действовать в России. Теперь этим занимается Росстандарт, сообщает РИА Новости. С сентября список продукции, за которые будут следить, расширился. В него вошли топливо, автомобили, запчасти, электротехнические комплектующие, стройматериалы, а также видеоигры и игровые приставки. Уточняется, что контроль вернули из-за резкого роста поддельной продукции на рынке. Новый диагноз сверхожирения могут ввести в России. Такой термин появился в проекте клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых, которые разработали в Российском обществе эндокринологов. Предлагается считать его при индексе массы тела выше 50. Для сравнения, ожирение диагностируют уже при МТ от 30, независимо от стадии и осложнений. Индексы массы тела рассчитывают как отношение веса в килограммах к квадрату роста в метрах. Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. До ноября новая система действует в тестовом режиме, поэтому его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Как пишет РИА Новости, действует разрешение будет 180 дней и позволит совершать несколько поездок в страну. Стоимость оформления будет единой для граждан всех стран. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение. Быстрая доставка может стать платной, об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на представителей логистического рынка. По их словам, транспортировка и хранение стали невыгодными, поэтому маркетплейсы при росте скорости доставки не учитывали стоимость агрессивной логистики. Теперь цена будет зависеть от срочности, чем быстрее, тем дороже. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 50.

0: Каждый, например, расширенные зрачки говорят о симпатии, заинтересованности в разговоре, а вот узкие о том, что собеседник недоволен или в гневе. Но все же чтение по глазам достаточно условное занятие. Куда надежнее разговор и продолжительное общение. Мы также на связи, причем слушать наш эфир можно в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. В ближайшие минуты послушаем с вами хиты Сергея Лазарева, группу «Гости из будущего», «Интонация» и многие другие. Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 23 градуса, ветер южный – 4 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 13, плюс 17 градусов, ветер юго-западный – 8 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
6: Подними глаза в рождественское небо. Загадай.

позади, теперь осталось лето, и тут с нами первый день осени. В данном месяце, напомню, нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Николая Баскова, группу «Комбинация», Кайметова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Натали, Ромы Жукова и многие другие.

0: многих интервью Наталья заявляла о том, что мечтала стать учителем начальных классов, поэтому кто-то из вас сейчас мог бы гордиться своим преподавателем. Ну и в нашем музыкальном мире отличные результаты, мега-хит, о боже, какой мужчина, на радио «Дача». Да, тема школы сегодня вполне актуальна, на календаре 1 сентября. Поздравим еще раз всех с началом учебного года, ну и пожелаем уже всем приятной теплой осени. В компании таких ярких хитов куда приятнее проводить это время. Через короткую паузу для вас песни Кати Лель, Николая Баскова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь ненадолго. Ну а далее в эфире мой коллега Иван Никитин.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Виктория. Я бы хотела поздравить с учебным годом свою дочь Николайчук Дарью и заказать ей очень хорошую песню. Доченьке и всем ученикам школы 2070 города Москвы желаю успехов в новом учебном году. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Московское время 19 часов. До фестиваля удачной песни осталось 25 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Госдуме призвали скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных. Как пишет РБК, с 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится больше 10 кур, уток или другой домашней птицы, должны поставить ее на учет. При этом многие фермеры слишком буквально поняли новые правила и решили, что животных нужно нести в МФЦ для постановки на учет. Однако этим занимаются в управлении ветеринарии. Открытых дверей в обновленных московских школах посетили почти 250 тысяч человек. Учебные заведения прошли полную модернизацию по программе «Моя школа». Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, в новом учебном году для детей откроют двери 100 таких школ. На открытых экскурсиях все желающие познакомились с новыми образовательными пространствами и приняли участие в мастер-классах, лекциях, спортивных тренировках и интеллектуальных играх. В школах появляются специализированные учебные кабинеты и лаборатории с современным оборудованием, медиатеки, новые объединенные залы и обеденные зоны отдыха. У российских учителей появится кнопка «СОС» для вызова экстренных служб. Сегодня система заработала в школах и колледжах Татарстана и Пензенской области. Позже ее планируют внедрить в Московской области и других регионах. В случае ЧП сотруднику достаточно нажать одну кнопку в приложении. Сигнал через «Эроглонас» поступит в систему 112, а также ее получат все учителя с этим приложением. Самым полезным школьным предметом россияне назвали русский язык. Так считают почти две трети опрошенных. На втором месте математика, замыкая тройку иностранный язык. В пятерку также вошли физика и литература, пишет газета.ру. При этом респонденты признали, что в школе им не хватало основ финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков общения и коммуникации. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Я бы сказал, шоу должно продолжаться. Жизнь идти своим чередом, а мы с вами получать удовольствие и от работы, и от отдыха. Компанию на радио «Дача» нам только что составила талантливая и элегантная Полина Гагарина. Ну а с этого момента у микрофона Иван Никитин. Всем говорю здравствуйте, добрый вечер, друзья. Скоро окунемся в лихие 90-е, очутимся на дискотеке вместе с группой «Демо».
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

согласитесь, весь мир усыпан яркими красками, когда мы счастливы. А счастливы мы по простым поводам. Кто-то сказал комплимент, в магазине попался приветливый продавец, а на работе, например, порадовали отпускными. Тони только что напомнил о простом человеческом счастье на радиодаче. На горизонте невероятно трогательный хит от одного из очень нам всем знакомого друга, который сначала вернулся на новую волну 2026, а теперь в эфир «Радиодача». Встречайте, Валерия Леонтьева.

0: Именно ласковый и нежный зверь дозвонился недавно к нам в студию и передал привет в рубрике «Удачный момент». Послушаем его голос совсем скоро, в том числе и песню в подарок. А пока поблагодарим Ирину Аллегрову за ностальгию по музыке 90-х.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя,

0: Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Радио «Дача». 92.4 FM.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня в Каркашке вести, я звоню из Рязани. Хочу для любимой бабушки, ее зовут Лидия, показать песню по ресторанам всех слушателей с первым осенним днем и также днем знаний. Хорошо там, где есть любимая радио «Дача». Мы вас очень любим.
3: В дымном блину, в угаре пьяном,

0: недели. Желаю каждому слушателю радиодачи, каждой паре и каждой семье. Да вообще всем влюбленным, кто нас слушает сейчас. Зовут меня Иван Никитин. Всем еще раз огромный привет. Осень нас балует теплом и, естественно, мы отвечаем тем же музыкальным настроем. Только что от певицы Ёлки, и от певицы Ёлки, ну а совсем скоро и от группы Звери, которая не в бровь, а в глаз намекает нам, что осень только начинается. Ну а прямо сейчас о погоде.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень. Температура плюс 20 градусов. Ветер южный – 4 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь. Плюс 13, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный – 7 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Родные просторы воспевать можно бесконечно, но всегда будет этого мало. Лучше купить билет на поезд или самолет и без лишних слов махнуть к любимым в родные стены. Татьяна Куртукова широко и масштабно прямо сейчас звучит на радио «Дача». Друзья, громче, пожалуй, может быть только на юбилейном шоу, на фестивале «Удачные песни» в Москве. Радио «Дача» в этом году отмечает юбилей 20 лет в эфире. Только представьте себе, друзья, отмечать будем 26 сентября на сцене Live-арены и увидим Николая Баскова, Олега Газманова, Филиппа Киркорова и еще более 20 артистов. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: будем спешить с желтыми листьями, еще и на красные насмотримся, и в учебнике вместо закладок положим. Да, да, да, все это будет, но пока трава зеленая, а листва еще зеленей, продолжим наслаждаться теплом и мысленно продлим лето. Анжелика Варум и Дмитрий Маликов на радио «Дача» с актуальным хитом. С этим, конечно, не поспоришь. Приоткрою тайну и скажу, что в рубрике «Удачный момент» заказали хит исполнителя, у которого, между прочим, диапазон голосов 4 октавы. Представляете? Скоро в эфире. Оставайтесь.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
1: Алло, привет! Я такое узнала.
6: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
2: Радио «Дача» представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
8: Не может быть, здесь все монстры!
2: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
9: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
8: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры!
2: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
10: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: Адский шеф. Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из поселка Белозерска. Меня зовут Вера. Хотела бы передать привет своей семье, а именно Артему, Кате, Рите, Варваре, моим девочкам, любимым детишкам, и нашим гостям Александре, Николаю, ее сыну, Георгию, Ване и Артему. И еще моему племяннику Саше. Желаю всем счастья, хорошего настроения и хотела

надо было сказать, что тебе надо. Может, и дала бы, что ты хочешь. Друзья, все мы прекрасно знаем, что недопонимания устраняются исключительно словами и желательно в дружеском ключе, дружеским тоном. Легкое кокетство, ну да, допустимо. Разочарованный, но по-прежнему зажигающий Артур Пирожков на радио «Дача». С удовольствием и я вместе с вами пробуду на одной волне. Зовут меня Иван Никитин. Всем разрешается выдохнуть после 1 сентября и заслуженно отдохнуть под лучшую музыку нашей с вами современности.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

мастер комплиментов, композитор, певец, победитель «Фабрики звезд» на Первом канале, автор песни «Музыка моя» Дмитрий Колдун в эфире «Радио Дача». Но мы тоже на достигнутом пике музыкального драйва не остановимся и останавливаться не собираемся. Скоро слушайте вместе с нами Горгону российской поп-сцены Люсю Чеботину.

0: Не знаю, как вы, друзья, а я, когда был школьником, всегда испытывал какую-то неловкость, когда 1 сентября идешь в школу с букетом. Да, понимаю, что традиция, но цветы хочется подарить маме, а не учителю, пусть даже и хорошему, классному руководителю. Впрочем, как подрос, появились первые деньги, цветы маме подарил и отлегло. Задача минимум выполнена. Группа «Веселые ребята», правильно даже сказать, ансамбль «Веселые ребята» на радио «Дача» только что в нашем эфире. Друзья, очень скоро тему цветов продолжим, но уже в исполнении Наташи Королевой. Дождитесь, послушаем вместе.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Кроникова Татьяна Александровна из Ростовской области. Хочу передать привет своей дочери Кроникова Валерии. Сказать ей, что я очень люблю.

0: Да, пора уже детишек поцеловать и отправить спать. Особенно тех, кому завтра в детский сад или в первую смену в школу. Ева Польна только что натолкнула на правильные действия взрослых на радиодаче. И если детское время в 10 часов вышло, то взрослые могут продолжить не спать и даже зажигать, по крайней мере, в душе. Например, под группу «Фабрика» через несколько минут. У него Иван Никитин. У микрофона всем доброго вечера.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень. Температура плюс 20 градусов. Ветер южный – 4 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь. Плюс 13, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный – 7 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Как быть без музыки, не знаю. Лично я и заболел еще в школе. Как видите, с удовольствием слушаю вместе с вами и ни на минуточку не отпускает. Группа «Студио» для всех меломанов на радио «Дача». И, конечно, всегда возникает вопрос, где лучше качество звука? На FM-волнах или в интернете? Безусловно, друзья, прослушивание в интернете, например, на сервисе «Яндекс.Радио» — это наилучший вариант для меломана. Там можно и плейлист посмотреть, и любимую песню добавить в избранное. И помните, друзья, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: дождь по крышам, дождь по лужам.
1: Ну чего началось-то? Нормально же отдыхали, без слез, без истерик. Пусть там за окном погода делает, что хочет. Хоть дождь по лужам, хоть дождь по крышам, но вы не одиноки, друзья. И под уютным музыкальным пледом в компании «Радио Дача». В общем, меланхолию прекратить. Это мое пожелание группе «Пропаганда». Впереди рубрика «Удачный момент». Посмотрим, кому достанется следующая порция комплиментов и песня в подарок.
2: «Дачные объявления». «Радиодача» представляет легендарная песня года.
3: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
2: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радиодача».

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Thank you.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Павел, я звоню из города Москвы. Хочу передать привет своей супруге Надежде, другу Алексею, который рядом сидит. Всем желаю здоровья, успехов, хорошего настроения. Хочу послушать песню Владимира Преснякова. Спасибо, Радио «Дача».

лучше, конечно, истории не выдумывать. Все мы любим то, что было на самом деле. И, кстати, это один из главных маркетинговых ходов, чтобы привлечь как можно больше зрителей в кинотеатр. Просто добавь подпись к постеру, основана на реальных событиях. Иван Никитин вместе с вами, вдохновляюсь хитом группы «Непара». Ну а дальше, друзья, у нас не настолько серьезная песня. Хит Ирины Салтыковой. Поговорим о ваших глазах.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

модно, поэтому поем хором «Люблю, куплю, поедем». Кирилл Туриченко настраивает нас на путешествие в выходные, так что берем на заметку. Почему только на заметку? Ну, потому что только в школу начали ходить. Только 1 сентября отгремело. Предлагаю сосредоточиться на учебе. Об этом же и группа «Хай-Фай» споет через несколько минут на радиодаче.

0: да, учитывая время на часах в московской студии, еще чуть-чуть и будет уже непонятно, все это происходит наяву или во сне. Время позднее, и, пожалуй, мне тоже пора заканчивать свою рабочую смену. А пока продолжаем бороться за сном под хит Егора Крида на радио «Дача». Всем желаю убаюкивающего завершения вечера и приятных снов. Иван Никитин, обнимаю, пока.
1: Дачные объявления. По пути в

0: Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» 92.4

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, это с Нижегородской области. Меня зовут Государева Алексеевна Александровна. Я хочу поздравить себя с юбилеем сегодня и передать привет своему мужу, Государеву Александру, и заказать для него песню. Самую хорошую. Спасибо хочу сегодня вообще всем, кто меня поздравил с юбилеем, моим коллегам, родственникам, моим ученикам, одноклассникам. Всем-всем-всем желаю доброго здоровья и счастья и успехов в личной жизни. Спасибо, Радио Дача.

0: передача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

пищут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне,

хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 16 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 13, плюс 19 градусов, ветер западный 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
5: Что-что?
4: Какие там артисты будут?
5: Серьезно?
4: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.